Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Палящее солнце Карибских островов – верный корабль и жизнь. Полная риска его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна. Саундтрек к фильму «Море соблазна».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте, но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Писательница Вирджиния Вульф работает над романом «Мисс Делое». Ее терзают мысли о самоубийстве. Лара Браун, молодая жена и мать, задыхается в рамках своей опрятной жизни в Лос-Анджелесе 1951 года, а Клариса Вон устраивает вечеринку в Нью-Йорке начала 2000-х годов для близкого друга Ричарда, умирающего от СПИДа. Саундтрек к фильму «Часы».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертиза одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно остро ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и песчаные. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На песчаные тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, мир! Доброе утро, страна! Доброе утро, планета! Вот так вот не собранная, не, так сказать, нелогично всем пожелал доброго утра, а в пятницу логика не нужна, мне кажется.
4: Мне кажется, люди с утра в пятницу еще и такие, ну, доброе утро, и тебе доброе утро.
3: И тебе доброе
4: утро. А что ты там, мир, планета, ну и хорошо.
3: Ой, я обожаю, утром идешь, всем говоришь доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Так приятно, так здорово говорить, даже незнакомым людям. Можно пробурчать доброе утро, можно громко сказать. И знаешь, что, кстати, это очень уникально, когда ты вот человека видишь и не знаешь, вот на «ты» с ним быть, ну, или на «вы».
4: Ты говоришь «доброе утро».
3: «Доброе утро». И все.
4: Даже если уже 6 вечера.
3: Ну да.
4: Такой «доброе утро».
3: А мне еще нравится, допустим, когда я прихожу куда-нибудь, время там, типа час дня, я говорю «доброе утро». И такие, ты что, только что проснулся? Я говорю, конечно. Ну, я обманываю, потому что я уже рано встал. Сегодняшний день не исключение. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня пятница, сегодня 2 октября. Сегодня мы много всего интересного будем вам рассказывать. Поговорим о праздниках, событиях, поздравим именинников. Обязательно Маша нам расскажет о моде что-то интересное. Кроме того, что еще?
4: Что?
3: Звезды и музыкальный перевертыш.
4: Ура! Музыкальный перевертыш. Вперед.
3: Такую тебе песню загадал, такую песню загадал. Не знаю, получится или нет. Ну, короче говоря, готовьтесь, друзья, а мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 2 октября, в России отмечают День среднего профессионального образования, установленный указом президента от 25 июля 2022 года в целях развития и популяризации среднего профессионального образования. В качестве даты празднования Дня профтехобразования России 2 октября было выбрано не случайно. Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых резервов страны. Соответствующий указ советского правительства вышел 2 октября 1940 года. Формированию же системы подготовки собственных кадров для развития отечественной промышленности положили начало реформы Петра I, при котором появились первые технические училища. Следующей вехой стал рубеж 19-20 веков, когда в России происходил промышленный переворот. Вот тогда уже оформились принципы, согласно которым после получения теоретических знаний ученик должен был получить практические навыки работы в той или иной отрасли по определенной специальности. Ежегодно ко дню среднего профессионального образования в колледжах и техникумах проводятся дни открытых дверей для будущих учащихся родителей, ответственных за профориентацию в школах, линейки, пресс-конференции, торжественные события и концерты.
2: 2 октября в России отмечается новый профессиональный праздник «День метростроителя», установленный указом президента России 23 января 2023 года в знак уважения ко многим поколениям создателей метро. Об учреждении праздника глава государства рассказал в ходе церемонии открытия большой кольцевой линии московского метро в марте 2023 года, а его дата приурочена к историческому событию. 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве. То есть это своего рода день рождения всего российского метро. Вторым после московского на территории государства стал ленинградский метрополитен. Его начали строить в 1941 году, но из-за Великой Отечественной войны и блокады открыли только в 1955. Сегодня петербургский метрополитен является вторым по старшинству и величине в СССР метрополитеном после московского и самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций. Эксплуатационная длина пяти линий петербургского метро составляет 124,8 километра. Следующие российские метрополитены – Нижегородский, Новосибирский, Самарский и Екатеринбургский – были открыты в период с 1985-1991 годов, а в постсоветское время в 2005 году был открыт Казанский метрополитен.
0: А в этот день... События, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Ну что, чтобы ваше утро было бодрым и вы уже просыпались
2: еще
1: совершенно
2: бодрее.
1: Точно, да, то мы сейчас вам хотим рассказать одну веселую историю, потому что ничего не вызывает столько эмоций и включенности, как сплетенки.
2: Вот, сплетни, это ключевое слово, Маша, уникально, уникально, что ты попала сегодня в тему. Итак... Ну, такая сплетня-сплеть. То есть, почему вот бывает какая-то сплетня, а потом возникает эта новость. Каждая третья россиянка хотя бы раз в жизни портила еду своему партнеру из-за обиды. 34% опрошенных россиянок. Тебя спрашивали об этом, нет?
1: Нет, меня не спрашивали.
2: Ты не входишь в этот состав. Хотя бы раз намеренно портила еду своему партнеру, когда была на него обижена. 12% сказали, несколько раз они совершали такое. Приняли участие 1500 женщин. ТАСС поделилась этой информацией. Итак, 50% участниц, которые, собственно, портили еду, там, знаешь, пересаливали, это были обидные слова во время ссоры. Ну, что-нибудь обидное сказал. Также на втором месте забытая годовщина. Ах, ты забыл наш первый поцелуй.
1: На тебе.
2: На тебе что-нибудь невкусное. А еще 31% назвали возвращение домой позже обещанного. То есть ты обещал прийти в 9 домой, а пришел 9.05. Извини, ешь сам свою невкусную еду. Самый популярный кулинарный прием, чтобы как-то вот испортить блюдо, это ингредиент, который партнер не любит. Ну, типа там что-нибудь, лук не любит, разбросил его. Или, допустим, делаешь борщ, а туда ложку меда, да? Ну, не любит мед.
1: Зачем целую кастрюлю 31% борща
2: отпортить? Нет, в тарелку. 31% пересаливал еду, а 19% делали острее. Кстати, острее – это такая тема, когда вроде бы обычный рассольничек, бабах, а там перца. А, так, дальше. 37% использовали готовку как способ мести. Они подсмотрели это в фильмах и сериалах. Еще 25% женщин, которые портят еду своему партнеру, придумали самостоятельно. 19% у кого? У подружек своих любимых. Узнали. Типа, портишь ли ты еду своему мужу? Конечно, рассказывай.
1: Почему? Это же так весело.
2: Ну и, собственно, вот, понимаешь, вот... Какая статистика? Ну, каждая третья россиянка.
1: Это должно быть, получается, что поводом для того, чтобы мужчина понимал, что если с девушкой поссорился или что-то накосячил, то приготовь себе лучше сам.
2: А ты знаешь, что когда вот жена косячит с едой, а ты не хочешь и дальше, чтобы ссора продолжалась, ты ешь и улыбаешься. У меня было так однажды, я пришел к девушке в гости, и она говорит, вот мое фирменное блюдо, вот такое-то блюдо. Я начинаю есть. И я понимаю, что это просто отвратительно. Это не...
1: что это было
2: Это был суп. Это был суп.
1: Вкусный суп?
2: Он какой-то был пересоленный, Ну, в общем, такой... А еще самое главное, что она говорила, это рецепт моей любимой мамы. Такая... В общем,
1: У меня такое ощущение.
2: Я съел, я улыбался, но мы с ней больше не виделись. Ну, через какое-то время больше не виделись.
1: А мне кажется, ты все-таки прокосячился перед этим супом наверняка.
2: Да не было ничего, просто когда говорит...
1: Я вот знаешь еще гадость, да, какую знаю, какую? Что делают девчонки, которых мужья обижают. Или парни. Ну и такой совет я видела в интернете. Помочите его зубную щетку в унитаз. И в следующий раз, когда он будет вам говорить что-то обидное, вам уже не будет так обидно.
2: Вот,
1: вы будете знать, что вы сделали.
2: Ага, а как потом целовать его в губы?
1: Я не знаю,
2: вот
1: про это все. Не было сказано.
2: Надо думать о последствиях, дорогие дамы. Если вы хотите как-то испортить жизнь своему МЧ или мужчины хотите испортить жизнь своей даме, подумайте о последствиях. Вам еще ее целовать потом. Все, продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, сегодня у нас пятница, 2 октября 2026 года. 2 октября кто-то взял и родился.
1: Кто?
0: Классные, мы будем сейчас поздравлять парни. Этих людей.
1: Я хочу поздравить сегодня человека, который родился в 1852 году. Его имя Уильям Рамзай. Это шотландский химик, открывший инертные газы. Например,
0: что такое
1: аргон,
0: инертный газ?
1: Криптон, ксенон и неон. И если у вас ксеноновые фары...
0: Или неоновая вывеска.
1: Да, вообще Уильям Рамзай за это должен быть от вами отблагодарен. Он, кстати, еще стал после этого лауреатом Нобелевской премии. Вот так-то.
0: Шикарно, да. Спасибо человеку за такое классное изобретение. Фары терпеть не могу, ксеноновые, когда в тебя светят они. Но, с другой стороны, когда они у тебя стоят, конечно же, кайф. Поздравляем с днем рождения сегодня Стинга, настоящий имя города, Мэтью Томас Самнер, английский рок-музыкант, группа Полис. Вот, я счастлив, что я был на его концерте. Это было великолепно. Он тогда уже был немолодой. Вот... Ну, сейчас тоже молодой.
1: В 1914 году, 2 октября, родился Юрий Левитан, диктор всесоюзного радио, народный артист СССР, тот самый человек, чьим голосом во время Великой Отечественной войны всякие сводки, да?
2: От Советского информбюро.
0: Поздравляем с днем рождения сегодня Сатаней Сетгалиевну Казанову, она же Сати Казанова, девушка, бывшая участница группы «Фабрика», «Фабрики звезд», сейчас у нее проект «Сати Этника», муж фотограф, ребенок маленький. В общем, Сати Казанова, какие-то практики там вот эти вот с барабанами.
1: Поздравляем.
0: Да, конечно.
1: Я вот еще хочу поздравить человека. Он родился в 1933 году. У него очень крутое имя, потому что он из Португалии. Его звали Эрнешту Аугушту Мелу Ау Антуниш.
0: Антуниш, ну да, не все же такие штампы.
1: Португальский, он, и вот понимаешь, у него имя классное, и он прославился очень необычным делом. Он, это был португальский политический военный деятель, и он был один из лидеров революции «Гвоздик».
0: Вау,
1: просто,
0: неплохо.
1: Просто какой-то сюжет какой-то, какой-то книги.
0: Поздравляем с днем рождения сегодня актера российского Евгения Владимировича Сидихина. Актер театра и кино, телеведущий. Конечно же, он прославился по своим ролям в сериалах. Играл, конечно же, но... Где-то начальник уголовного розыска, полицейский, милиционер в бандитском Петербурге. В фильме «Антикиллер» бандита Баркаса сыграл, между прочим. А вообще он такой человек, который вызывает доверие в любой роли. Вот неважно, плохого играет, хорошего играет, все равно ты как-то ему доверяешь. В общем, Евгения Сидихина поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня 2 октября появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных, друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

0: Доброе утро, мир! Доброе утро всем тем, кто знает, что по пятницам в утреннем шоу «Активация» именно в это время мы говорим о чем-то модном, чем-то интересном, классном, потрясающем.
1: Модном и стильном.
0: Модном и стильном, да. Как раз-таки Маша, ее модная рубрика о моде по пятницам. Давай, рассказывай.
1: Да, мы уже к осени, к зиме готовимся давненько.
0: Конечно. Уже. Ну, так да. уже 2 октября уже.
1: Потому что не так часто у нас это получается. Шапки выбрали, обувь выбрали. Приступаем к штанишкам. И сегодня расскажу об актуальных моделях брюк на
0: брючки,
1: осень,
0: брючки,
1: зиму 26-27. Итак, первое, то, что будет в тренде, это укороченные джинсы. Они длиной до щиколотки или чуть повыше. А главный прикол, что штанины не будут грязными, когда вы будете ходить.
0: Ну, а зато можно заболеть.
1: Да. Они, кстати, могут быть свободные на бедрах, зауженные к низу. Это могут быть и клеши укороченные. И даже в мужских коллекциях это тоже широкие такие брюки, открывающие щиколотки. С чем же их носить? Ну, естественно, с высокой обувью. Это либо такие облегающие ботильоны, сатиновые сапоги. Ну, вот а Ральф Лорен, например, с балетом.

0: Могут быть даже бархатные. И стилисты предлагают их носить все-таки с обувью на каблуке туда же, чтобы вот между туфельками и штрипками могут просвечивать яркие носочки.
1: Интересно.
0: Брюки в клетку – это тоже осенняя классика такая. Этот принт на подиумах был представлен вообще в множественном исполнении. То есть это... какая-то шотландская клетка, меланжевая клетка. Брюки сами тоже могут быть вообще любые, широкие, узкие и даже супер узкие. Главное, чтобы клетка в них присутствовала. То есть, если есть какие-то клетчатые брюки, доставайте любой формы, любой длины.
2: У меня есть костюм клетчатый. Но брюки не модные, конечно, немножко такие узенькие, но ладно.
0: Да?
2: На 50% буду, да, модным.
0: Носочки яркие пододевай,
2: абсолютно,
0: и все будет хорошо.
2: Есть такое, да.
0: Ну и супер широкие штаны, это тоже...
2: Ну это что-то молодежное, если для мужчин. Ну не знаю, я вот мерил, мне не понравилось.
0: Это такой уютный оверсайз, да, мешковатые брюки. Ну, возможно, они стали чуть уже, чем в прошлом сезоне, но все-таки они не списаны со счетов. Поэтому если вы любите оверсайз брюки, они у вас есть в гардеробе, носите и будьте модными, друзья.
2: Да, если у вас ноги не накачанные, то носите оверсайз. Если такие, как у меня, накачанные ноги, даже вот осенью,
0: как у страусенка,
2: показывайте всем, какие у вас накачанные ноги. Спасибо, Маша, огромное. Брюки, действительно, это ничего очень важно. Кстати, сейчас вот для мужчин очень сложно найти подходящие. Ну, для таких, как я, для взрослых, состоявшихся
0: тебе
2: почти.
0: Нужны...
2: Да.
0: Я думаю, тебе стоит попробовать вот эти со штрипками облегающие.
2: Бархатные,
0: возможно.
2: Да, и пойду в магазин.
0: И яркие носки.
2: Да, которые синие и зеленые возле дома. И богатый скажет, что, ребят, я самый модный. Спасибо, Маша, тебе огромное. А мы продолжаем.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Вот это да! Вы только что проснулись, ребята, ну как
2: время
1: так?
2: Время слушать музыку, если не можете проснуться.
1: Вот именно.
2: А чтобы еще больше ваш мозг взбодрить, может включить ее вообще задом наперед. Чем мы и занимаемся по пятницам. Рубрика наша называется «Музыкальный перевертыш», точнее не рубрика, а игра. Я тут в последнее время не очень хорошо угадываю.
1: Ну потому что ты очень... У тебя музыкальный очень узкий.
2: У меня не вкус, я просто...
1: Узенький у тебя
2: очень. Я просто почему-то не... Я сейчас музыку перестала, говорю, слушать.
1: Ладно, я тебе еще, кстати...
2: Я поэтому современные вот эти твои, не знаю.
1: Экскурс тебе еще устрою
2: вот
1: один.
2: Это молодежное.
1: Да, друзья, в утреннем шоу «Активация». Прямо сейчас музыкальный перевертыш. Я включаю песню задом наперед, а вы все вместе угадываете. Но только у Маши имеет право голоса сказать, что это такое, потому что она сидит рядышком со мной. Итак, песня задом наперед. Внимание, слушаем. За полсекунды Маша мне кивнула головой и говорит: да.
2: Это потому что Ева Польна.
1: Это Ева Польна.
2: Я не помню, как песня называется.
1: Сейчас послушаем, и ты вспомнишь. Хорошо?
2: Что-то дай успокою нервы, договорю.
1: Да, подожди.
2: Фоне катастрофы.
1: Надо припев, Маша, подожди, слушаем.
3: Весь на ладони моей, а я не прошу ни о чем. Вот только бы время быстрее, и больше не думать о нем.
1: Вот я бы, честно, я бы не угадал.
2: Да ладно.
1: Да серьезно.
2: Но тоже голос слишком знакомый.
1: Это было бы сложно. И вот, кстати, ты не слушаешь современную музыку, а вот буквально...
2: И очень зря.
1: Недавно вышел новый клип, новая песня. Ева Польна, Ева Власова. Песня называется «Ева-Ева».
2: Ну,
1: там они поют там что-то там, там такой еще клип, они такие в двух разных комнатах стоят, значит, Ева Власова в комнате посовременнее,
2: Ева Польна в комнате
1: постарше, да, вот, и они что-то поют, и потом там вот как-то Ева там, ну, вот помнишь там...
2: Ева, я любила тебя.
1: Нет, это не, там просто Ева-Ева, какой-то рифма к слову Ева-Ева есть. Из двух слов. Королева-королева.
2: Ну, наверное.
1: Да, я королева. Ну, там не так, конечно. Там все такое, знаешь, такое... Короче, все, иди слушай.
2: Да, обязательно.
1: Вы сейчас тоже, друзья, слушайте новую классную музыку. И вот Маша молодец. Вот это проклятие неправильных ответов. Все лето было с тобой, вот осенью оно разрешилось.
2: Летом. Ура! Мозги в разные стороны.
1: А осенью они уже собираются. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Ну что ж там у звезд интересного происходит, узнаем в утреннем шоу «Активация», рубрика «Звездная пыль».
2: Да, друзья, интересная история сегодня про коллектив музыкальный, который, мне кажется, в нашей рубрике еще ни разу не был за всю историю шоу «Активация». Это группа «Дискотека Авария». Все мы знаем, что сейчас из 4 человек группа стала дуэтом уже давно, то есть у них еще была девушка, но потом девушка куда-то ушла. Алексей Рыжов, Алексей Серов, два Лехи, так сказать. Последний номер. Новости были такие, что один из них, Алексей Рыжов, там постоянно показывает свое 50-летнее супер накачанное тело, свой пресс показывает. А тут такая штука. 27 декабря в Москве состоится большой концерт группы «Дискотека Авария». И уже активно ребята к этому готовятся. Они открыли одну социальную сеть, запрещенную, как говорится, и почитали комментарии, которые оставляют под разными постами. Выбрали самых таких токсичных комментаторов.
1: И чё?
2: И подарили им билеты на свой грандиознейший концерт, который состоится в конце года в Москве. Представляешь?
1: Соответственно, какие добрые.
2: Да, и даже такая цитата есть. Значит, как тут, вот смотри, цитата. Цискоридзе спросил у Плисецкой, почему нельзя танцевать после 30. Она ответила, танцевать можно, но смотреть на это невозможно. В общем, прилетайте, дорогие хейтеры, в Москву. И посмотрите на это самостоятельно. Как мы двигаемся, как мы танцуем, какая музыка у нас играет, собственно. И вот, прикинь, какое отношение к хейтерам. То есть, допустим...
1: Ну, это на самом деле такое здоровое отношение к хейтерам. Потому что понятно же, что невозможно ориентироваться на всех, невозможно для всех быть хорошим, самым талантливым. И даже если кому-то не нравится, как вы танцуете и что вы делаете, это ничего не значит.
2: Это как из серии, да, не читал, но осуждаю. Вот ты дома сидишь, смотришь какой-то там, как что-то случилось, и начинается волна хейта этого идти. А когда тебе в личку пишет сам участник группы, говорит, дружище, давай, пригоняй в Москву, вот тебе билеты, VIP-билет, там еще покормят еще, еще экскурсию проведут. Ну что, поедешь? И сразу хейтеры становятся твоими почитателями.
1: Ну да, потому что понимают, что вы классные ребята. И...
2: А так-то, слушай, если билеты на стадион не все продаются, просто говоришь, ребят, хейтеры, давайте. Заполняйте стадион. Ну, мне кажется, там будет полный стадион абсолютно. Вот, молодцы ребята, молодцы. Классная работа с аудиторией. Группа «Дискотека Авария», ставим вам лайк. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Мы желаем вам шикарных выходных. Первые октябрьские выходные. Вот уже осень. Несется. Зима близко, до Нового года уже меньше 3 месяцев остается. Самое главное, друзья, не грустите, все будет хорошо. Сергей Рыжков, Маша Малинина. Пока.
1: Пока-пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил накануне на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, ответственность мира за общее будущее – не абстрактный лозунг. Владимир Путин уверен, что в стратегической перспективе по мере ухода западной гегемонии ситуация в мире будет меняться в лучшую сторону. Российский лидер отметил, что нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания. Другие важные заявления Путина в клубе «Валдай» в наших следующих информационных выпусках. Президент Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Это заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он обратил внимание на агрессивные высказывания о Калининградской области, звучащие с Запада. Цитата: «Никакие угрозы реализовать они не смогут. Они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле, будет адекватная быстрая реакция. Об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия, пожалеют об этом», добавил он. Как предупреждал Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул глава государства. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. Если нажать кнопку, значимые онлайн-операции попадут под заморозку. Злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Правительство ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефону и онлайн-мошенникам. Россияне уже ранее получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 пунктов. Более половины россиян считают, что в возрасте с 30 до 40 лет нужно всерьез начинать заниматься профилактикой старения, следует из исследования. 74% опрошенных хотели бы дожить до 100 лет, а 75% респондентов готовы существенно изменить питание, сон, уровень и стиль физической активности, если это добавит им 10-15 лет активной жизни. Участникам исследования предложили самостоятельно назвать возраст, с которого, по их мнению, следует всерьез заниматься профилактикой старения. Ответы значительно различались от детства и юности до 60-70 лет. Однако наиболее часто респонденты называли возраст около 30, 35 и 40 лет. Респонденты также ответили на вопрос, что им мешает регулярно заниматься своим здоровьем и проходить профилактические исследования при выраженном стремлении максимально продлить продолжительность жизни. Нехватку времени назвали 49% опрошенных, финансовые сложности 40%. Курс доллара на сегодня 2 октября 83.25, курс евро 94.53. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новости.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: она выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив униженный со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Саундтрек к фильму «Рэмбо. Первая кровь».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертиза одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 км в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно остро ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и Песчаная. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На Песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Смотритель жилого комплекса Cleveland Hip однажды ночью обнаруживает таинственную молодую женщину по имени Стори, выныривавшую из бассейна, находящуюся во дворе дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в подземных каналах, скрытых под бассейном. Сама же она является героиней сказки, за которой охотятся злые существа, препятствующие ее возвращению в свой мир. Вскоре Кливленд и жильцы дома начинают понимать, что их судьбы каким-то непостижимым образом связаны со Стори, и что им необходимо сообща найти разгадку некой тайны, чтобы помочь девушке обрести свободу. Однако для этого им приходится пойти на смертельный риск. Саундтрек к фильму «Девушка из воды».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В Братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. Россия остается ответственным поставщиком зерна вопреки терроризму Киева, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и мира. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Напомню, ранее Владимир Путин поручил проводить закупки в государственный фонд, чтобы таким образом поддержать отечественных производителей. Сейчас они практически не могут отправлять зерно на экспорт из-за атак вооруженных сил Украины в Черном море. Минсельхоз уже утвердил параметры интервенций. В ближайшие два года в государственный фонд планируют закупить до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы 3-4 класса, а также ржи. В России заработали новые ГОСТы для автомобильных дорог. Первый адресован проектировщикам. Он описывает, как обустраивать дороги, которые появляются на время стройки или ремонта. Под стандарт не попадают частные дороги, участки в черте городов, а также зимники и ледовые переправы. Такие дороги бывают двух типов – объездные и подъездные. По интенсивности движения делят на 4 категории. Когда работа заканчивается, трассу либо разбирают, либо оставляют как постоянную дорогу. Второй стандарт касается асфальтобетона. Литые смеси и асфальтобетон допускаются проектировать для обычных тяжелых и экстремально тяжелых условий, а также для пешеходов, велосипедистов и мототранспорта. Состав подбирают по показателям. В рецепт входят тип и вид смеси, условия движения, объект укладки и температурный диапазон. Материнский капитал планирует проиндексировать с 1 февраля будущего года на 6,8% по фактической инфляции. Таким образом, размер государственной выплаты превысит 1 миллион рублей на второго ребенка, если у семьи нет мат-капитала на первенца. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получить в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до 3 лет, если средний душевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, до 30,5 тысяч рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Напомню, сейчас его размер составляет 28,5 тысяч рублей. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке, и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви. Саундтрек к фильму «Вам и не снилось».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертизы одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно остро ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и Песчаная. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На Песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

Я снимаю видеосюжеты о деревне, люблю русскую деревенскую культуру, старину, церкви. Сегодня я хочу представить свою новую песню о Валдайском и Верском монастыре. То есть это мои впечатления и переживания, которые я превращаю в песню, а гитара – мой помощник. Если не хотите пропустить мои новые песни, подписывайтесь на мою страничку в ВК. Спила Светлана. Жду у себя в ВК своих новых друзей.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Переводчица случайно узнает о готовящемся убийстве главы одного африканского государства, который должен на днях посетить Генеральную Ассамблею ООН. Пытаясь предотвратить покушение, она подвергает свою жизнь смертельной опасности. И пока она сама не стала жертвой, ей отчаянно нужно, чтобы кто-нибудь ей поверил и помог. Саундтрек к фильму «Переводчица».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. России нужны гарантии безопасности и условия для длительного мира на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата: «Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны», сказал президент. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, тогда лучше прекратить эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон, сказал также наш президент. Российская сторона всегда открыта для переговоров, но по Черному морю ситуация особенная, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Силы ПВО за ночь сбили 646 украинских беспилотников. Многоквартирный дом загорелся в Волгограде. Госпитализирован один человек. 8 спасателей пострадали после удара украинских боевиков в Куйбышевском районе Донецка. Мужчина и женщина ранены при атаках ВСУ в 2 районах Брянской области. А на Кубани одно из предприятий получило повреждения из-за обломков БПЛА. Российские войска ночью нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывали военные грузы в Донбасс. В Киеве ограничено движение по 3 мостам через Днепр. Армия России поразила электроподстанцию «Киевская», обеспечивающую переток электроэнергии для объектов ВПК Украины в Киеве и Киевской области. И также наши военные в ходе ночных ударов поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил», обеспечивавший транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал госуслуги или в ближайшем отделении социального фонда, напомнили в пресс-службе ведомства. Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе социального фонда или многофункциональном центре. Пенсионные баллы или индивидуальные пенсионные коэффициенты необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в этом году равен 156 рублям и 76 копейкам. Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, а также люди со сниженной иммунной защитой. Для всех их особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики, рассказала врач-терапевт Алина Азизова. Главная мера профилактики от респираторных заболеваний – это вакцинация. От гриппа лучше прививаться каждый год в начале осени. Также стоит сделать прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции типа Б. Людям из групп риска лечащий врач может порекомендовать вакцинацию против нескольких инфекций. Добавлю, первыми симптомами гонконгского гриппа являются стремительное и волнообразное повышение температуры, ломота в теле, слабость и боль в мышцах. Курс доллара на сегодня 83.25, курс евро 94.53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность – 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История двух пилотов асов, американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Диккенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышение по службе, задумывает похитить боеголовки с тем, чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хейл честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется. Саундтрек к фильму «Сломанная стрела».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глав госэкспертиза одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно остро ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и Песчаной. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На Песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первое место.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: У постели умирающего отца гангстер обещает прекратить преступную жизнь и стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его доме приводит к тому, что завязать оказывается самой сложной работенкой из всех, что ему удавалось провернуть. Саундтрек к фильму «Оскар».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Белоруссия накануне подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной магистрали. Поезда на такой железнодорожной магистрали Москва-Минск смогут развивать скорость до 400 км в час. Время поездки между двумя городами уменьшится с 7-9 до 3 часов. Прогнозируемый пассажиропоток составит до 5 800 000 человек в год. Новая магистраль повысит транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов, а также расширит возможности для деловых и туристических поездок. Помимо Минска, такая магистраль свяжет Москву с Петербургом. Полностью ее запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Кроме того, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург, через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер и Рязань. Мошенники придумали новую многоуровневую схему для обмана россиян под видом правоохранителей. Чтобы втереться в доверие, они называют свой табельный номер и предлагают проверить его на специальном сайте, где якобы есть данные всех работников органов. На самом деле эти сайты предназначены для пользователей, которых мошенники уже обманули и хотят ввести в заблуждение еще сильнее. Россиянам не стоит разговаривать с незнакомцами, вступать с ними в переписку в мессенджерах и переходить по ссылкам от неизвестных. Обнародовано видео работы иностранного мошеннического колл-центра, который обманывал россиян по схеме «Родственник попал в беду». Молодые люди, девушки звонили пенсионерам, представлялись ближайшими родственниками, а затем сообщали, что стали виновниками ДТП, в котором пострадали люди. Теперь им угрожает якобы уголовная ответственность. Аферисты просили поговорить с якобы представителем правоохранительных органов, который убеждал пожилых передать деньги курьеру. Евросоюз намерен рассматривать искусственно организованные миграционные потоки не только как миграционную проблему, но и как угрозу безопасности, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи министров ЕС в Люксембурге. На этой встрече ряд стран ЕС поддержали создание общеевропейского механизма, который позволил бы временно приостанавливать процедуры предоставления убежища при внезапных миграционных кризисах или в случае так называемых гибридных угроз. По данным источников, эту идею первоначально предложила Греция. Еврокомиссия рассматривает два варианта нового чрезвычайного механизма: принятие отдельного законодательства ЕС либо выпуск общих рекомендаций, которые позволят национальным правительствам самостоятельно принимать чрезвычайные меры. Еврокомиссия пока склоняется ко второму варианту. Окончательное политическое решение о дальнейших действиях должны принять лидеры ЕС на саммите через 2 недели. Российские ученые продолжают работать над персонализированными лекарствами от рака. Такие препараты будут создаваться с учетом ДНК пациента и станут прорывом в медицине, сообщили в Российской академии наук. Сейчас в приоритете создание индивидуальных лекарств. Чтобы лечить человека от того или иного вида рака, надо, конечно, лекарства подбирать индивидуально. Сейчас испытываются вакцины, например, от рака кожи и других видов опухолей. И это только начало, а дальше предстоят прорывные работы именно в индивидуальном подходе к каждому пациенту. Сроки создания таких лекарств для конкретной болезни будут зависеть от накопления нужных баз данных. Курс доллара на сегодня 83.25, курс евро 94.53. Выпуск новостей закончен. Хороших октябрьских вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Чарли – добрый и отзывчивый патрульный полицейский. Но вот беда. Он страдает раздвоением личности. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк – второе «я». Чарли – это грубый, жестокий, агрессивный, невоспитанный тип, любитель выпивки и сквернословия. Жизнь Чарли превращает в сущий кошмар, ибо Хэнк всегда появляется не вовремя и постоянно портит ему жизнь. Только в одном их мнения совпадают – они оба влюбляются в Ирен, но кого из них выберет капризная красавица? Саундтрек к фильму «Я снова я и Ирен».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертизы одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Акуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно острая ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и Песчаная. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На Песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Уилл Хантинг, 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии, сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для развития российской нации необходима перспектива. На встрече с избранными главами российских регионов президент отметил, вопросы реализации национальных проектов будут под каждодневным личным контролем губернаторов. Глава государства назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании промышленных, научных и технологических компетенций. Владимир Путин отметил, на Западе до сих пор призывают доразвалить империю. Российский лидер подчеркнул, это привело к опасности ситуации в Европе, да и в целом в мире. Он также добавил, в России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов и катаклизмов, поскольку ранее стране приходилось развиваться методом пробы и ошибок. Владимир Путин подчеркнул, наследие наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Урожай зерна в России превысил 126 миллионов тонн. В настоящее время аграрии уже обмолотили 90% посевных площадей зерновых культур. По итогам уборочной кампании правительство ожидает урожай на уровне около 140 миллионов тонн. Урожайность по большинству основных культур выше прошлогодней. Помимо зерна продолжается уборка масленичных, картофеля и овощей. Масленичных культур уже собрано около 15 миллионов тонн, овощей и картофеля в организованном секторе почти 4,5 миллиона тонн. В правительстве рассчитывают, предварительные прогнозы по урожаю будут подтверждены по мере завершения уборки. Наряду с этим продолжается озимый сев. Он уже прошел экватор. Засеяно более половины запланированных площадей. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, и в случае перепроизводства страна будет частично разрешать экспорт данной продукции. Отмечается, топлива в стране в настоящее время достаточно. Несмотря на то, что запрет на экспорт продлили на октябрь, ситуация будет отслеживаться. Россия производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет сама. Внутренний рынок полностью обеспечен, но накапливать излишки сверх возможностей хранения нельзя. Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. В кабинете министров указали, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в графике модернизации согласно подписанному с Минэнергии Федеральной антимонопольной службой соглашения. Таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей. 21 миллиард рублей будет направлен на повышение безопасности на дорогах в течение ближайших 3 лет для финансирования федерального проекта безопасности дорожного движения, реализуемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно правительственного документа, существенная доля федеральных расходов будет связана с развитием технических средств контроля. Напомню, ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. Она, в частности, предусматривает строительство обходов населенных пунктов для разгрузки городов от транзитного транспорта. Кроме того, ожидается увеличение количества полос на автодорогах и возведение новых современных развязок. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Бонсай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юн-армейцы и другие гости. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Успешный комедийный актер Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актерскому цеху Айрат Райт. А у того карьера не складывается, хоть он и подает большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ. Саундтрек к фильму «Приколисты».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертиза одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Окуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 км в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно остро ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и Песчаная. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На Песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

лес в руках, и ветер от турбин прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска, мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют,

Алло, Кришна, можешь, пожалуйста, приехать за мной?

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальной пулей дурой человек.

А пока в поле дым, да и снег.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава госэкспертизы одобрила проект строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Великим Новгородом и Валдаем. Согласно документации, объекты разместятся на территории Новгородского, Акуловского и Маловишерского округов. Сама магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а в Новгородской появятся станции Великий Новгород и Валдай. Протяженность магистрали составит около 700 километров, а электропоезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. После запуска путь от Великого Новгорода до Петербурга займет всего 29 минут. Это заметно сократит время в дороге. Старт строительству дали еще в марте 2024 года. Завершить работы планируют в 2028. Жители деревни Сухая Нива ждут продолжения укладки асфальта, ведь по ремонтируемому участку дороги регулярно ходят рейсовые и рабочие автобусы. В соцсетях местная жительница Ольга Михайлова не раз поднимала вопрос о сроках возобновления работы и отмечала, что дорожное полотно осталось недоделанным еще с конца сентября. По официальным данным, на сегодня специалисты выполнили фрезерование старого покрытия на 90% и уложили выравнивающий слой асфальта на 60%. Речь идет о ремонте участка протяженностью в 20 километров. Работы планируют продолжить, но только после стабилизации поставок битума. Подчеркивается, что объект остается на контроле, а завершение ремонта – вопрос ближайших недель. В валдайских соцсетях люди жалуются на отсутствие тепла в домах, утечки в подвалах и сложности с дозвоном в диспетчерскую службу. Особенно острая ситуация ощущалась на улицах энергетиков, мелиораторов и песчаная. По словам жильцов, сантехники практически не покидают подвалы, они устраняют аварии и пытаются наладить подачу ресурсов. На песчаной тепло поступило, но неравномерно. В доме номер 10 прогрев идет постепенно, а специалисты управляющей компании прямо на месте разбираются с неполадками. Основная проблема, по данным коммунальщиков, недостаточное давление в котельной, из-за чего теплоноситель не доходит до верхних этажей и отдельных участков сети. В профильных службах подтверждают, что ввод системы в эксплуатацию может занять до 2 недель. Это связано с необходимостью поэтапной наладки и устранения выявленных дефектов. Гимназисты стали настоящими звездами 63-й спартакиады обучающихся Новгородской области. Соревнования по легкой атлетике принесли команде яркие победы. В напряженной борьбе ребята завоевали первое место в эстафете и второе в легкоатлетическом двоеборье. Главным достижением стал триумф в общекомандном зачете. Гимназисты уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы. Отдельно стоит отметить личное достижение Павла Дмитриева. Он поднялся на 3-ю ступень пьедестала. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.